0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» с нами будет служить Василий Гридасов, церковь Ифания. Шевакра Рейдима Тортас Дебес Момсон Армомс. Колпос Василий Гридасов на Драудзис, Бетания.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сердечно приветствую вас на передаче «Открытое небо». Labvakar, dargi radio klausītāji, es jūs mīli sveicinu raidījumā Atvērtais debesīs. Pirmā sredā mēnesī, un s vami snova sevodņa jā, Vasilij Gridasov, un ir menedžer pirmā trešdienā, un kopā ar jums esmu es, Vasilijs Gridasovs. Un sevodņa haču s vami prasuždāt, prasmušļāt, наверное, по одной моей любимой истории из Нового Завета. Шотен Грибар им спардомат, лайком парвенену ману миля, кем стастием, но я у нас дерибас. Ну, обычно так рассуждают о любимых историях. Про нелюбимые обычно не любят говорить. Ну, кайо паресты. Стасты такие про миля, кем стастием, портадием немиля, кем невенц немил стастит. Ну, надеюсь, у вас таких нет в Библии совсем нелюбимых историй. Бет, ну, том ртыцо, катадус Библа нау, стасту скоро сир, немилякия. История о том, как Иисус накормил 5 хлебами большое количество человек. Шис ир стас протока Иисус ar pieciem maizem paēdināja, pabaroja ļoti lielu cilvēku skaitu. И, как обычно, в начале передачи у нас будут с вами размышления на русском языке, затем будут продолжения на латышском языке, и, конечно, во второй части нашей передачи мы будем молиться за нужды, которые вы прислали. Un, kā jau parasti mums ir, raidījuma sākumā būs pārdomas krievu valodā, tad sēkos pārdomas latviski. Un raidījuma otrajā daļā mēs arī aizlūksim par vajadzībām, ko jūs atsūtiet uz mūsu raidījumu. Итак, хочу прочитать из Евангелия от Марка, 6 главы, с 30 по 44 стих. Кстати, эта история, она записана во всех Евангелиях, одна из немногих. Евангелие от Марка, 6 глава, с 30 стиха. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни». Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов. И предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, «Место здесь пустынное, времени уже много». «Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Сказал им в ответ, «Вы дайте им есть». Сказали ему, «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их, «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали, 5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших около 5000 мужей. Итак, первое, что мы здесь видим, это толпы людей. Толпы людей, у которых была конкретная нужда. Сначала нужда их была в том, чтобы слышать Иисуса. Это, наверное, одно из немногих мест, где рассказывается о том, как люди слушали Иисуса. Несмотря на жару, несмотря на голод, несмотря на то, что не было мягких, удобных стульев, Они продолжали его слушать до самого позднего вечера. В этом месте не говорится об исцелениях и чудесах. Здесь написано, будет еще, конечно, чудо, насыщение 5000. Но в то время, как они слушали, они просто слушали слова Иисуса. Знаете, это тоже одно из, на самом деле, чудес, что такое большое количество людей могло просто слушать, не ожидая никакое, ну, не ожидая ничего более. Они просто были готовы слушать того, у кого есть власть, того, у кого есть мудрость, того, кто говорит им слова, как позже ангел сказал Корнилию, которыми могут спастись они и весь их дом. Но потом у этих людей созрела еще иная нужда. Они просто устали и были голодны. Они слушали Иисуса так долго, что не было перерыва на обед, кофе-паузы или чего-либо подобного. Еды с собой люди много не взяли, и они просто устали и хотели есть. И ученики увидели людей в этой их проблеме, в том, что людям просто банально нужно было где-то купить еды. Потому что, опять же, 5000 человек, они говорят, отпусти их в окрестные селения. Ну, не знаю, какие там лавки были в окрестных селениях, какие магазины, чтобы выдержать такой наплыв клиентов. Но, возможно, ученики заранее думали, чтобы распустить их по разным селениям, местам, деревням. Иначе, ну куда столько людей? Но надо помнить, что ученики сами были очень уставшие. Написано, что вначале мы читали, что народ приходил и уходил, и ученикам даже есть было некогда. И они вообще-то отправились в отпуск. У них был выходной, они шли на лодке, плыли в пустынное место для того, чтобы просто отдохнуть, поесть спокойно, когда никто не дергает и кофе не остывает от того, что пить его некогда. Посидеть, пообщаться, не знаю, просто полежать на солнышке. Но вместо заслуженного отдыха ученики получили еще один день упорного труда и служение людям. Они сами были голодными, уставшими, но видели людей в их проблеме. В том, что они также были вымотаны, голодны, и что их нужно было покормить. И поэтому важно нам иногда выходить из своих проблем и видеть проблемы других людей. Смотреть вокруг, чтобы видеть тех, у кого есть какая-то нужда, какая-то проблема, какая-то боль, какой-то вызов или какая-то борьба. Важно, чтобы мы не зацикливались только на своих проблемах, которые у нас, я уверен, у каждого есть в избытке, есть переживания о том, как кормить свои семьи, но есть переживания о том, как отражать искушения, которые к нам приходят. Но важно, чтобы мы видели вокруг и тех других людей, которые также нуждаются в Иисусе и также нуждаются в таких простых, в таком простом, казалось бы, служении. Это первое, что мы видим здесь, большая толпа народа, у которых была нужда, и учеников, которые увидели эту нужду. Что ученики делают с нуждой, которую они увидели? А ученики несут эту нужду Иисусу. Очень правильное поведение, очень правильное действие. Хотя ученики к Иисусу шли уже с готовым решением, и решение это было, ну, скажем так, такое сомнительное, потому что, ну, где магазинов и запасов хлебов на такое количество человек? Но это уже учеников, наверное, мало интересовало. Они хотели, ну, сделать со своей стороны все, чтобы хоть как-то направить людей на то, чтобы они сами отправились решать свою проблему. Они ответственность за людей отнесли к Иисусу. И правильно, когда мы видим нужду, когда мы видим людей в их проблемах, правильно эту нужду относить к Иисусу, правильно начинать об этом молиться, правильно начинать об этом говорить с Богом, потому что без молитвы не должно начинаться никакое служение. Ведь сегодня мы можем посмотреть на улицу и подумать, а какая нужда есть у людей моего города, какая нужда есть у людей моего района или у моих соседей, живущих в моем доме. В чем сегодня я вижу их усталость, в чем сегодня я вижу их голод, как в чем сегодня их проблема, может быть, которую я могу отнести к Богу и о которой я могу начать говорить с Богом. Сегодня мы можем видеть много проблем в Латвии, о которых очень хочется пообсуждать вместе, пожаловаться, поперемывать косточки. Но несем ли мы эти проблемы Богу и молимся ли мы о том, чтобы Бог помог разрешить эти проблемы? Ученики отнесли нужду Иисусу. Они не говорили о том, что люди поступили неправильно, что пошли за ними, не взяли с собой еды, не подготовились, испортили их выходной. Мы не видим здесь этих жалоб. Зато мы видим учеников, которые пришли к Иисусу с конкретным нуждой, с конкретным решением. Однако, когда мы начинаем молиться о такой вот проблеме нашего города или места, где мы живем, надо быть готовым к тому, что Иисус поручит нам решение этого вопроса. Ведь здесь Иисус как раз и поручает ученикам решить тот вопрос, с которым они к Нему пришли. Он говорит им: «Вы дайте им есть». И все, не рассказывая как, не рассказывая сколько, не рассказывая, почему вообще должны это делать ученики, а просто вы дайте им есть. Он поручает им это задание. И этот третий момент, который мы здесь видим, вот это поручительство, это... поручительство от Иисуса, это задание от Иисуса, которое получили ученики. И интересно, что ученики не просили Его, они не шли к Иисусу и не говорили: «Разреши нам дать им есть» или «Разреши нам решить этот вопрос». Но когда Иисус сказал им, они, они смутились, но мы видим, что они действуют и поступают и стараются выполнить слова Иисуса. С другой стороны, если бы Иисус не дал им такого задания, то им и не нужно было туда лезть и что-то делать. Вот здесь есть очень такой тонкий момент. Есть то служение, на которое мы призваны, а есть то, к чему мы не призваны. И когда мы получили призвание от Бога и делаем то, к чему мы призваны, Господь благословляет и показывает свои чудеса, показывает свою силу. Когда мы делаем то, к чему мы не призваны, у нас может быть очень много закрытых дверей, очень много закрытого. Когда Павел шел во второе миссионерское путешествие, мы все призваны делиться Евангелием, и когда Павел шел в свое второе миссионерское путешествие, очень много было закрытых дверей, и он не понимал, куда ему направить дальше свою миссионерскую деятельность, пока не увидел сон, в котором македонянин звал его к себе, и звал его, и говорил: «Приди и помоги к нам». И тогда они отплыли в Грецию, и там продолжили миссионерское служение с Божьего благословения. И это было то, к чему он был призван во втором миссионерском служении, именно пойти дальше, пойти за пределы того участка или того миссионерского поля, в котором он уже работал. Так же и мы, когда мы делаем то, к чему мы призваны, то, к чему нас Иисус призвал, мы совершаем Божью работу, и Бог дает свое благословение. Поэтому надо быть готовым, когда мы начинаем молиться за народ, к тому, что Бог призовет нас решить ту проблему, с которой мы к Нему пришли. Но надо быть готовым и к тому, что Бог даст это решение кому-то другому, а нас призовет на иное служение. И четвертый момент, который мы видим здесь, четвертое, что сделали ученики, они доверили Богу те малые ресурсы, которые у них были. У них было 5 хлебов и 2 рыбы. Это почти ничего на 5000 человек. Может быть, по крошке хватило бы каждому. Зато 5 хлебов и 2 рыбы хватило бы 12 ученикам. Ну, не устроить пир горой, конечно, но перекусить с этого они бы могли. Но они отдали то, что они могли бы использовать для себя, и того, что им бы хватило, ну, не очень много, но хватило бы для себя. Они отдали это для того, чтобы послужить Господу и решить проблему народа, которую они были призваны решить через Иисуса Христа. И Христос благословляет так, что они видят это чудо. Чудо насыщения 5000 5 хлебами и 2 рыбками. Поэтому, дорогие друзья, вот это действие, этот путь, который мы видим у учеников. Сначала увидеть нужду, потом молиться о том, чтобы Бог решил эту нужду, нести эту нужду Господу, молиться об этой нужде Богу. Потом получить от Бога задание, призвание на решение определенной проблемы и отдать Богу те малые ресурсы, что у нас есть. У нас может быть очень мало. Мы, может быть, будем думать, как я своими силами смогу изменить ситуацию, которая есть в моем районе. Как я смогу своими силами покончить с какими-то вещами, которые в моем районе происходят, с преступностью, с алкоголизмом, еще с чем-то другим. Но если Бог тебя призывает, если Бог говорит, ты иди реши эту проблему, то Он даст и то Он благословит и те ресурсы, которые у тебя есть, приумножит и даст свое благословение и свою силу в решении того вопроса, которому Он тебя призвал. Поэтому пусть Бог вас сегодня благословит, увидит нужду и начать о ней молиться. А дальше пусть Он усмотрит, чтобы мы также могли выполнять то, к чему Он нас призовет по Своей милости. Mēs turpināsim latviski, un es gribu izlasīt šodien no Marka evaņģēlijas 6. Nodaļas 30. Līdz 44. Pants. Un apustuļi sapulcējas pie Jēzus un tam stāstīja visu, ko tie bija darījuši un ko tie bija mācījuši. Un viņš tiem saka, nāciet vieni paši savrūp kādā vientuļa vietā un atputieties matinīt. Jo daudz bija, kas nāca un gāja, un tiem nebija vaļas neēst. Un tie laiva aizbrauca savrupu uz kādu tukšu vietu, un daudzi redzēja tos izbraucam, un viņus pazina. Un satecēja kājam no visām pilsētām kopā, un nonāca tur viņiem pa priekšu. Un Jēzus izkāpdams malā redzēja daudz ļaužu, un sirds viņam par tiem iežēlojas, jo tie bija kā avis, kam nav gana. Un viņš sāka tos daudz mācīt, un bija jau vēls, kad viņa mācekļi pie tā nāca un sacīja, šī vieta ir tukša un laiks jau vēls, atlaid tos, kā tie var noiet apkārtējos ciemos un miestos un sev pirt, ko ēst. Bet viņš atbildēdams tiem sacīja, dodiet jūs viņiem ēst. Un tie viņam sacīja, vai tad mums būs noiet un par 200 denāriem pirkt maizi un tiem dod ēst? Bet viņš uz tiem saka, cik maizes jums ir? Eita un raugait. Un tie uzzinājuši saka, 5 un 2 zivis. Un viņš visiem pavēlēja pa pūkiem apsēsties zaļajā zālē. Un tie apsēdās pūciņos pa 100 un pa 50. Un viņš ņēma tās 5 maizes un tās 2 zivis, skatījās uz debesīm, pateicās un pārlauza maizes un deva saviem mācekļiem, lai tie viņiem liktu priekšā arī tās 2 zivis viņš visiem izdalīja. Un tie visi ēda un paēda un salasīja no druskām 12 pilnus grozus un no zivīm. Un to, kas bija ēduši, no tām maizēm bija 5000. Tātad pirmais, ko mēs šeit redzam, ir ļaužu pūli, kuriem bija konkrēta vajadzība. Pirma viņu vajadzība bija dzirdēt Jēzu, un šī ir viena no netik daudzajiem vietām, viena no retajiem vietām, kur mēs redzam, ka cilvēki vienkārši klausies Jēzu. Viņi negaidīja no viņiem baigus brīnumus, dziedināšanu un vēl kaut ko. Viņi vienkārši klausies viņa vārdus. Un klausies tik daudz, ka bija noguruši un bija jau vēls vakars, neskatoties uz karstumu, neskatoties uz to, ka nebija kafijas pauzes, ka nebija ērto krēslu, nebija kur nosēsties normāli, viņi klausies, neskatoties ne uz ko. Tiem ļaužu pūliem, tiem daudziem cilvēkiem bija vēl viena vajadzība, viņi bija noguruši un viņam vajadzēja ko paēst, lai nākamajā dienā, kad viņi visi ies mājas, viņam būtu spēks noiet līdz tai vietai, kur viņi dzīvo. Un šeit mēs redzam, ka mācekļi viņi redzēja šo vajadzību, neskatoties uz to, ka mācekļi paši bija noguruši un gribēja ēst, jo īstenībā mēs izlasījām, ka mācekļiem pat nebija kad maizi paēst, kad cilvēki nāca viņam visu laiku, un šī diena bija viņu brīvdiena, kad viņam vajadzēja atpusties, bet viņi savu brīvdienu veltīja vēl darbam, vēl kalpoja cilvēkiem, un neskatoties uz to, ka viņi paši bija noguruši un varbūt nedaudz dusmīgi, viņi redzēja cilvēku vajadzību, kuru vajadzēja atrisināt. Un šis ir tas pirmā lieta, ko mums jādara, mums jāpaskatās apkārt un jāsarēc cilvēku vajadzības. Mūsu līdz cilvēku vajadzības, mūsu kaimiņu vajadzības, cilvēku, kas dzīvo mūsu pilsētā, vajadzības vai mūsu ciema vajadzības. Otrais, ko mēs redzam, mācekļi šo vajadzību aiznesa Jēzum. Un šī ir ļoti pareiza rīcība. Kaut gan mācekļi nāca pie Jēzus ar konkrētu risinājumu, un Jēzus darīja pilnīgi citādāk, nekā mācekļi viņam bija to nostāstījuši. Bet šī rīcība ir gana pareiza. Nākt pie Jēzu ar to vajadzību, ko mēs esam ieraudzījuši cilvēkiem, kas dzīvo mums blakus. Jo mēs jau bieži nevienmēr tā rīkojamies. Šat tad mēs saprunājam, rakstam kaut kādus postus sociālos tīklos vai kurnējam par tiem cilvēkiem, kuri mums nepatīk. Bet cik bieži mēs nesam to vajadzību par cilvēkiem, Jēzum. Un tas ir tas laikam, kas mums jāpaņem pa ieradumu. Kad mēs redzam problēmu, redzam vajadzību, redzam cilvēkos neapmierinātību, dēļ kādas problēmas, mums šo problēmu un vajadzību jānes Jēzum. Trešais, kad mācekļi aiznesa to problēmu Jēzum, Jēzus viņus aicinēja to problēmu atrisināt. Un tas ir tas trešais un ļoti svarīgs jautājums, ka mums jābūt gataviem arī to problēmu risināt. Mums jābūt gataviem, ja mēs esam aicināti risināt kādu problēmu, viņu arī atrisināt. Jo ļoti viegli pārlikt atbildību uz Dievu, jo šeit mācekļi, viņi tā aiznes, lūdza par Jēzu par tiem cilvēkiem, tas ir pareizi, bet viņi arī visu atbildību gribēja noņemt no sevis, lai viņi iet uz veikaliem, tajus blakus ciematos un pērk maizi. 5000 cilvēki, lai viņi tagad iet un meklē paši sev iztiku. Bet Jēzus saka, jūs dodiet viņiem ēst. Jēzus aicina mācekļus kalpošanā, Jēzus aicina mācekļus darbā un Jēzus aicina mācekļus pašus atrisināt to problēmu, kas bija paradījusies, ko viņi bija ierauguši. Kad mēs esam aicināti risināt problēmu, mums, protams, parādās gan šaubas par mūsu spēkiem, gan šaubas par vispār vai to vajadzīgi darīt vai ne, gan šaubas par to, ka problēma vispār ir paveicama. Bet mēs redzam mācekļus. Viņam arī bija šaubas, bet viņi darīja. Viņi paņēma savus resursus, kas viņam bija. To bija ļoti maz. 5 maizes un 2 zivis. To bija ļoti maz uz šo lielo cilvēku skaitu, bet pietiekoši, lai paēst pašiem. Bet viņi atdeva savu iztiku. Tas, kas viņiem bija, Jēzum, lai Jēzus to dod viņam atpakaļ un deva cilvēkiem. Un viņi redzēja brīnumu, kā Jēzus pavairoja šo maizi. Kad mums ir dots uzdevums par mūsu tautu, par tautu, kas dzīvo mūsu pilsētas, mūsu ciemos, mūsu dzīves vietas, mums liekas šatāt, ka mums nekā nav. Mums nav laika, mums nav zināšana, mums nav spēka, mums nav saikņu, mums nav prasme runāt, nekā nav. Un kā mēs ar visiem šiem spēkiem varam kaut ko izdarīt? Bet ja mēs esam Dieva aicināti darīt un risināt konkrētas problēmas, tad pats Dievs pavairo tos resursus, kas mums ir, ja vien mēs viņam tos uzticēsim. Tāpēc tie četri soļi, ko mēs šeit redzam, redzēt vajadzību, aiznest to vajadzību Jēzum, saņemt aicinājumu uz vajadzību risināšanu un atdot Jēzum tos resursus, kas man ir, atdot, lai risinātu to vajadzību. Šie četri soļi, ko pildīja mācekļi, noveda viņus līdz brīnumam, ko viņi redzēja, līdz maizes pavairošanai. Un mēs arī esam aicināti kalpot un kalpojot, sludinot arī evaņģēliju, lai redzētu tos brīnumus, ko Dievs darīs caur mums un caur mūsu kalpošanu. Un lai Dievs bagatīgi svēta, lai ļoti daudz mēs vēl redzētu tādu savā kalpošanā, ļoti daudz mēs redzētu tādu Dieva spēku darba izpausmi. Budem malīca takže za nūždi, kateru vi prislali, mēs arī lūksim par vajadzībam, ko jūs esat atsutījuši uz mūsu raidījumu. Dragoj Gospodz, blagadarim Tebja za Tvoju ļubov i milais k nām, dargais debes Tevs, pateicamies Tev par Tavu mīlestību un par Tavu žēlastību mūsu, priekš mums. И мы молим Тебя, Господь, за спасение и исцеление Зайги после операции. Мы молим о том, чтобы она обрела силу, несмотря на свой возраст, чтобы, Господь, Ты благословил ее и дух, и душу, и тело во имя Иисуса Христа. Dievs lūdzam Tevi par Zaigas pestīšanu un dziedināšanu pēc operācijas un stiprinājumu viņu vecumdienās. Молим Тебя также за спасение Рамуальда и благословение на предстоящий год. Господь, проговори к его сердцу и спаси его душу, Господь, во имя Иисуса Христа. И будь с ним, веди его и направляй. Лудзам теви ари промолдат пестишану, он свети бу накамаем дзивес гадам. Господь, молим Тебя за Твою помощь для Дайны в хозяйственных делах, а также благодарим Тебя за помощь, которую Ты до сих пор оказываешь. Господь, просто поддержи, укрепи руки, укрепи ослабевшие руки, Господь, укрепи колени, ослабевшие колени и дай сил совершить те дела, которые нужно сделать во имя Иисуса Христа. Dievs lūdzam arī Tavu palīdzību Dainai saimniecības jautājumus un pateicamies Tev par to palīdzību, ko Tu esi darījis arī līdz šim. Мы молим Тебя за спасение и исцеление Галины, Татьяны, а также, Господь, за каждого человека, кто слушает эту передачу, чтобы Твой Дух, Он говорил каждому сердцу. Мы lūdzam arī par Galinas un Tatjanas pestīšanu un dziedināšanu un arī par katru cilvēku, kas klausies šo raidījumu. Dievs runā uz katru sirdi. И благослови, чтобы мы, Господь, могли доверять Тебе, молиться о нашем городе и то малое, что имеем, давать Тебе и Тебя получать для решения, Тебя получать силу для решения тех задач, тех вопросов, которых Ты нам призываешь, проповедуя Евангелие и неся Твое Слово. Dievs un palīdz mums arī lūgt par mūsu pilsētu, un no Tevis saņem to spēku un tos resursus, kurus mums ir nepieciešami, ar, lai risinātu problēmas mūsu pilsētā un arī lai sludinātu Tavu evaņģēliju. I būti proslavlināšu Boha, Tiec, Duh Svetoj, esi pagodināts mūsu Kungs, Tevs, Dēls un Svētais Gars. Āmen.
0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Василий Гридасов, Шевакара Радима, Твардас Дебес, Мумс, Анармумс, Калпой, Василий Гридасовс.
2: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.